0: люди з нюкли кветки все хутка плыли. А де з нюкли кветки все шмат год тому.
1: Мельник,
2: Берестя,
1: Бероза,
2: Белая Подляска,
1: 99,2 FM.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Нас с дороги вдаль покличуть немоведомо куди. От глинем воды з біклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьи.

0: Евразум.
1: После невеликой передышки на минулом тыдне доллар и евро снова пошли у гору, и американская валюта черговый раз перекрочила той самый психологичный барьер у 3 рубли.
2: Старшиня Нацбанку Роман Галоученко белорусов супокоивая, мауляу, ваганні не выходят за межи прогнозов, тому все под контролем.
1: А як насамрэч? Что отбывается и что далей? Запыталися у экономистки Анастасии Лузгиной.
3: Можно сказать, что вырастет или не вырастет. Тут и такое возможно. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только какие-то вот все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских. Значительно они увеличили его. И рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги, то есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что, да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, а что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца, какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний. Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже просто так сделали, да, вот почему-то было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это ложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. Возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну, российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким, по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США решило в отношении ценных бумаг. Как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, ну, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну, и здесь тоже нужно смотреть и на белорусскую экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю ту же торговлю, внешняя торговля улучшилась, да, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, пока что к доллару, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка, с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали экономістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла прычыны вагання долара і спрагназавала, чаго чакаць у бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
0: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдня Азія, Арменія, Азербайджан.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Dwie chwiliny zostaются do 6 godziny w Polsce i 7 w Białorusi. Na chwalach 98,1 w Białostoku i w Harodni, 99,2 w Bieraści i w Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Сегодня маем 27 жнивня и, может, заглянем еще у календарь рации, что у минулым здарилось у этот день. Итак, у 1652 году Капыль, Клецк и Слуцк отримали свои гербы. У 1906 году народился Сергей Новик Пяюн, белорусский поэт и письменник. У 1929 году у СССР был скасованы 7-дзённы працовный тыдзень и уведена 5-дзёнка. А у 1993 годзе памёр Алесь Сучок, саправднае прозвішча Пятро Дабрыян, беларускі паэт, змагар за адкрыццё беларускіх школ у 1900

30-е годы. Вельми мало уже часу застается до початку нашей сегодняшней раницы с рацией. Стоит Дадерка чекает уже с новым выпуском новинов. Так что уже за хвилину будем починать.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. У Беларуси начнут выборочно проверять речи школьников. Вызволение политвязня на паузе.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприемство в Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев с полночи. В Подольском районе украинской столицы зафиксованное падение обломка у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкоджениях удокладняется, передает агенция УНИН. Летний период прошел без массовых отключений электричности и был относно легким у побытовом пляне, не глядя на великую колькость обстрелу. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не иде, кажа белорусская, кая стала живя в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будут выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские поветренные силы поведомляют об штодённом выкрастании российскими оккупантами баллистичных ракет и сотнях дронов «Камикадзе». Репрессии в Беларуси. Вызволение черговых групп у политвязня заставалось на паузе на протягу всего летнего периода. Эта ситуация еще раз демонстрирует обмежеванную здольность официального Минска вести на реальные домовленности, отзначил блогер, сябра управы немецко-белорусского товариства Олесь Чайчец.
5: Ну, тут речь у тем, что, ну, коли казать коротко, это обмежеванная домовоздольность режима Лукашенко. Бо он демонстрирует такие же самые стиль поводинов, как демонстрирует Путин, коли идется про перемоги, про мирные перемоги Украины, то это люди, которые и Лукашенко, и Путин, которые в своей сфере, отповедно в своем керунку, играют роль такого, видите, негенального, бескомпромиссного, значит, такого гопника, мужика такого мощного, якого немахшимо стилить компромиссов.
3: Дипломатичные встречи относно махчимости вызволения черговых групп политвязня протягиваются в закрытом режиме. Черговый этап консультации у проведения международных посередников запланованы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси начнут выборочно проверять речи школьников. Охоўники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела Минской оховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, но и наставников, персонал и батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого школьников вести на надгляд будут охоўники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинаў для ўвядзення такіх праверак міліцэйскі прадстаўнік назваў трагічныя выпадкі ў Расіі, калі школьнікі, якія зазналі булінг або кіраваліся помстай з нейкіх іншых прычынаў, учынялі напады з халоднай агнястрэльнай зброі. Інцидент на беларуска-польскай мяжы. Жанчыну ўнутры надзіманага матраса спрабаваў правесці 34-гадовы грамадзянін Малдовы, едучы ў Нямеччыну на аўтамабілі Аўдзі праз пункт пропуску Брузгі, кузніца на польскім баку. Пра гэта паведамляе дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стало відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам ясна, днём ўжо воблачна, вечар лёгкі, ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добрый день, у четверг 20 жніўня, вітаю вас, Андрей Степанюк. Починаем раніцу з рація, якая буде протягуватися до 9 години поводле польського і 10 поводле білоруського часу. Імяніни адзначають сьогодні Єва, Євдокія, Алексій, Аркадій, Миколай, Владимир, Фьодор, Феодос, Моніка, Тодар і Цезар. Усім імянинникам жадаю усяго найлепшого, а Білоруська радіорація. Зрозуміло, жадаю так само усяго найлепша тим, які у той же день, 27 жнівня, народилися. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо як завжди інформувати вас про події, які відбуваються не тільки у нашому Поміжжі. І зрозуміло, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з білоруським радіо.

0: 9 chwilin pośla 6 godziny u Polszczy i pośla się mają Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaju was u ranicy z racjaj i tych, jak i ja rychtujuca do wychadu na pracę i tych, jak i ja jeszcze odpoczywajuć. Żniwień i kanikuły dochodzić już do końca, chutka już w osień. Niektórzy na jeje na pewno już czekajuć. Ale my paczniem od temy, z jakoj paczali tak sama siądnia na winy, bo heta tema nie zychodzić już od czatyrocha do z pierwszych stronek gazet, jak ja rozumieję sytuację, jaka odbywa się u współczesnym świecie. Fakulż to nie idzie haworka pra spnienie wojny w Ukrainie u bliżejszych miesiacy, ale letni pieryjad prejszoł odnosna lochka u pobytowym planie, elektryczność amal nie odkluczyli, razem z tym było szmat abstrelał. U rozmowie z Alisej Pol, każa białoruska, jaka ja stała żywię w Ukrainie, spadarnia Liza.
1: Co wam proszło, czemu ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будут выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
2: А як усё выглядае для вас зараз у побытавым плане, калі мы параўнаем з папярэднім летнім перыядам, ці там з вясной бягучага года?
1: Вообще не было никаких отключений. В целом день выглядит так же приблизительно, как и раньше. Ничего такого особо побытового не изменилось. И в целом сейчас более-менее всё нормально.
2: Какие позиции, связанные с войной, за лето вам подаются наибольше ключевыми и чему?
1: Ну, наверное, самое серьезное сейчас, что происходило, это проблема с правительством, проблема с тем, что обкрадали деньги и пытались вернуть министра обороны, не знаю, как на русском, и было очень много протестов у нас в Украине, было очень много людей, которые были недовольны правительством, и так это ничего не изменило, протесты были погашены в итоге, ничего не поменялось.
2: Ваше чаканне от осеньскага сезону, до чего рыхтуетеся?
1: Ну, у нас здесь готовят, что зима будет очень тяжелой, что это будет самая тяжелая зима, и осень как похолодает тоже, что уже там с октября начнутся отключение света, если не раньше, и что будет отключение газа и воды, и что будет гораздо сложнее, поэтому сейчас тут это довольно сильно обсуждается, и люди чувствуют давление в этом плане. Вот, поэтому сейчас все идет на какую-то внутреннюю подготовку к тому, что будет плохо.
2: А у эмоциональном плане что вы зараз отчуваете?
1: Наверное, есть тревога, потому что очень как-то запугивает сильно о том, что будет гораздо сложнее. То есть если к отключениям света уже более-менее готовы, то отключение воды, например, очень пугает. К тому, что будут проблемы с канализацией, с водой, с горячей водой так тем более, а и в целом с водой. Такого не было, и это довольно... Ну, так масштабно такого не было. И это очень пугает, поэтому, да, тревога присутствует.
2: Гэтая восень, гэта пра завершэнне вайны, пра перамовы ці папросту пра яе чарговы этап?
1: Про завершэнне об этом не говорят, этого не ждут. Про переговоры тоже, наверное, не сильно. Скорее про то, что это будет продолжаться и только ухудшаться. И тем более с приходом зимы. Так вообще настроение довольно подавленное, и тут точно не идет речь о каком-то окончании войны.
0: Украинская повітряні сили повідомляють об штодённым використанні балістичних ракет і сотняў дронаў камікадзе. Масштабныя разбурэнні і сутыкненні закранаюць каля 8 асноўных аператыўных кірункаў уздоўж лініі сутыкнення. Вайна ідзе ўжо больш за 4 гады.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Пачалі мы раніцу з рацыяй, з размовы з прадстаўніцай дыяспары ва Украіне, беларускай дыяспары. То можа прадоўжым яшчэ гэтыя ж інфармацыі аб тым, як жывуць беларусы, якія з'ехалі з бацькаўшчыны. І Аліса Пол таксама пацікавілася, як жыве дыяспара ў Іспаніі. Сустрэчы з прадстаўнікамі іншых беларускіх дыяспараў, удзел у канферэнцыях, дапамога палітвязням і іх сем'ям, правядзенне летнікаў. Гэта жыццё прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Іспаніі, распавёў адзін з лідараў супольнасці Алексей Носаў.
2: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Ну вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже срок приблизительно подходит. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов, тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее, максимально. Когда это все произойдет, когда пройдет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
3: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
2: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов, не знаю, посмотрим, получится или нет.
3: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
2: Нет, прям снаружи гостей нет, у нас проводятся свои мероприятия определенные, вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом просвещаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
3: А когда мы кажем про контакты с местовыми уладами, то чи только тычутся и на их этих пашпортов, протерминованных чини, каким чином еще вам помогают?
2: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания каких-то навстречу еще пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. Я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
1: Дейнасць суполкі сканцэнтравана на правядзенні лакальных акцій і падтрымцы культурных праектаў ўнутры краіны. Беларусы Іспаніі таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацію беларускіх медыкаў.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Беларусі.
3: Война в Украине. Страты у российским войску наближаются до 1,5 миллиона. Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. У Белостоку отзначать юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1,480,000. За сутки показчик вырос на 1400. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, подлік вяде Генеральный штаб Украины. По час нарады по ситуации на фронте и оборонных операциях на ключевых направках президент Украины Владимир Зеленский доручил мацовать оборону Запорожья и Запорожской области. Так само будет узмоцнена эффективность обороны Донецкой в области Украины. Фокус на белорусов внутри краины. Так об новом проекте районка каже наместник представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике в питаниях аховы здоровья Станислав Соловей. Уже на початку вересня районка плянує принять перших пациентов. Говорка об онлайн-проекте медичной допомоги для уразливых групп у Беларуси для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины, тлумачить Соловей.
4: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары, что долучились до проекта, только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе уже подтвердил свою квалификацию.
4: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач в Европе зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно по большому счету волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
3: Медичная консультация будет анонимной, лекарь не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекаря. Консультации будут проходить в чате або в прес-видеосувязь. Напереди новый навучальный год. Уже праз некалькі дзён белорусские дети пойдут в школу, как у Беларуси, так и у замежжа. Центры додаткового навучання так само рыхтуются до этой даты, 1 вересня. Что чекает детей и дорослых у новом навучальном годе у этноцентра «Світанок» у Вильне, расповела его засновальница и керовница Марина Струневская.
5: У нас у этноцентра «Світанок» працює, як завсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов. У наш фольклорный коллектив, навод берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, вывучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанок».
3: А пошлым часом этноцентр осознает финансовые тяжкости, але Струневская спадется на то, что они все ж выстоят и протягнут свою деятельность.
5: Ведаете, я вырашила, что это мой фронт, и я, как керовница и основальница этноцентра, повинна стоять до опошнего. Буду стоять, покуль будет биться мое сердце, и я вельми удячна всем удельникам «Світанка», потому что до этого мы сбирались, как бы яны не уносили, только допомагали, когда нам действий не хапало. Але мы поразмовляли у конце года, я уже развитывалась с усими, але люди сказали, значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
3: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр, а еще установа объявила сбор про фонд «Байсол» для протягнения своей працы. 90 год Сократу. Белосток отзначит юбилей одного из наиважнейших белорусских письменников Подляша Сократа Яновича. И говорится в анонсе, вернемся до слова и думок, до размовов про культуру, литературу и наше помежжа, побачим фрагменты документальных фильмов. У дискуссии возьмут удел Лявон Баршевский, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич, а наш коллега по белорусским радиорациям Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить электронный проект «Скайн». Импреза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак а 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём воблачна, вечер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну на раніцы з рацыяй. У чацвер 20 жніўня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 8 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзе яшчэ адна стужка, падрыхтаваная нашай карэспандэнткай. Але таксама запрашу вас яшчэ на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьте разом с нами и не опускайте хвалу Белорусская Радио Рация.
0: Реклама на Белорусском Радио Рация.
6: Товарство Сёбров Беловежи и Беловежский Осиродок Культуры запрашают на 14-й выпуск концертов

Уже только 4 хвилины остаются до 8 годины в Польше и 9 в Беларуси и до нового выпуска новинов. А это же новины рихтует сегодня Стась Дедерка. И у 8 годин почуете, між іншим, про войну в Украине. Так само почуете статистику по политвязнях у Беларуси и информацию, поширанную уже, об том, что Чехия может увести визовые послабления для свояков белорусов. Оставайтесь разом с нами. Уже за несколько хвилин будут черговые новины и будем починать третью годину «Раницы с рацией».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Статистика по политвязнях у Беларуси. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов.
2: С новинами Стась Дадырко.
3: 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф таемно навел.

0: до Москвы, попередил российские улады об недопущальности эскаляции супрать союзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии, Литвы. Про это со спасылкой на две границы, знакомые с ходой перемовов, поведомляя политика. Визит керовника ЦРУ в российскую столицу отбылся без попередних обвещений. Это первая ведомая поездка керовника американской выведки в Москву подчас теперешнего президентства Дональда Трампа. Про то, что Рэдклифф подчас поездки попереджил Москву об махчевом нападе на краины НАТО, ранее поведомила и выданию Wall Street Journal. Выдание, однако, не удокладняло, какие именно виды краины были головной темой размовы. Повод для известок выдания, Рэдклифф так само выкрестал поездку для тиску на Москву с потребованием скоротить военную и экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброи и оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментуючи визит в Москву, директора ЦРУ не раскрыл причину и темы перемовы. Цитата. Джон Рэдклифф – чудовный человек, он начальвает ЦРУ. Вядома, махчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робим уся намаганні, каб завершить гэтую войну. И, шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася. Конец цитаты. Политика нагадывае, что гэта уже не первый визит керовника ЦРУ в Москву на передыдне серьезной эскаляции. У листопаде 21 году тагачасный директор ЦРУ Вильям Бернс проезжал в российскую столицу, как попередить Путина супрать полномасштабного уварвания в Украину. Прас 3 месяцы Россия и почала эту войну. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4774 особы. Эта лишба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 937 политических зняволенных станом на сегодня. Из их 126 женщин, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. С життя диаспоры у Чехии з'явилась надея на визовое послабление для сваяков белорусов. Это важная новина для белорусских семьев, которые в некоторых выпадках не бачились уже 6 годов. Министерство замежных справ у Чехии подрыхтовало проект урадовой постановы, якая может дозволить белорусам знову отрымливать короткотерминовые визы для наведывания близких, рассказывает директорка Офису белорусских демократичных сил у Чехии Кристина Шаянок.
1: Битва еще не выиграна, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
0: Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗ зараз на стадии обмеркования.
1: Визовое послабление могли бы закрануть свояков белорусов, белорусок, которые проживают на территории Чехии и имеют тут альбо дозволы на долготерминовое и постоянное проживание, альбо уже имеют навод чешское громадянство, как наши близкие начали снова отримливать короткотерминовые визы с метой наведывания семьи тут у Чехии.
0: Как выникает из информации официальных границ, повод для Министерства внутренних справ Чехии на легальном улику стоять каля 4000 громадян в Беларуси. По разных оценках белорусов в этой краине может быть значно больше. Тему сегодня протягнем у нашем эфире у программе «Месяца для прессы» 15.10 повод для белорусского часу. Легализация в Испании, допомога политвязням и их семьям, а так само проведение летников отбываются параллельно с уделом у конференциях. Гэтые керунки вызначают жыццё белорусов в Испании, расповел один из лидеров супольности Алексей Носов.
2: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Ну вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится.
0: Дзейнасць суполкі сконцентрованы на проведении локальных акций и подтримцы культурницких проектов внутри краины. Беларусы и Испания так само накировывают намагание на сбор доброчинной допомоги и релокацию белорусских медиков. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунт рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
3: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
4: У польсько-білоруським поміжжі покуль що ясно, але днем має бути воблачно. Вечер легкий от 3 до 4 метров за секунду, чиск в норме. Температура от поветра днем от 18 до 24 градусов.
3: Раніца з рацією.
4: І ось прийшла вже третя година сьогоднішньої раніці з рацією. І припомню, що маємо сьогодні 27 жнівня, четвер, а разом з вами Андрій Щепанюк. А в гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей з намі з беларускім радыё Рацыя.

0: Радіорація. Нас чувають найважніше. Радіорація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Война в Украине, ці скончить Путин на лето. Белчыгунка рыхтує резервовую схему керування. Ария AI School – подтримка для белорусов в уразливом становище.
2: З новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. У месяце российского удару под Киевом мощный пожар. Поводле видовочства горить новый склад. Попередний был знищены тут несколько годов тому. У Великой Демерцы так само в околицах Киева горать дамы и машины. Так само российские оккупанты амаль усю ночь и раницу атаковали с поветра Одессу. Один из ударов трапил у шмат поверховый будинок. Потерпели инфраструктуру и навучальную установу. Меж тем, выдание The Atlantic пишет, что Россия может спынить войну в Украине в будущем годе. Это отбудется, когда Украина переживе зиму, захавая махчимость наносить удары по территории Российской Федерации и не стратить своих позиций на фронте. Выдание зазначает, что в 29-м году

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 27 жнівня. У такий ж день 1859-го полковник Эдвин Дрейк каля американского города Тайтусвилл, штат Пенсильвания, зробив свідровину и на глубине 21 метра досягнув нафты, якую почали выпамповывать при допомозе звычайной помпы. Гэтая дата лічыцца початком развития американской нафтовой промысловости, а першая свідровина Дрейка тепер з'являється музеем.
0: Нагодник!
2: 27 жнівня 1940-го американская компания CBS продемонстрировала первую систему колярового телебачення, придатную для практичного применения. Автором системы был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Працы по удосконалению этой винаходки протягивались до 1950-го года, а у 51-м CBS открыла колярове телевещание у Нью-Йорку, Бостоне да інших городах США.
0: Нагодник!
2: 27 жнівня 1955-го у Великобритании вышел у свет первый особник книги рекордов Гиннесса. Ее история началась у 1951 года. На одной вечерине повстала жартовная спречка об том, какая из европейских птушечек летает худшей за всех – золотая ржанка альбо шотландская куропатка. Один из удельников этой спречки, сэр Хью Бивер, вернувшийся до дому, раптом вырешил собрать информацию об усяляких нестандартных рекордах и выдать про это книгу. Яе вырашено было назвать Гиннес у гонор старожитного родового имя семейства сэра Хью. Для подрыхтовки выдания у Лондоне была створена адмысловая агенция, якая регистровала разностайные цікавные досягнения. У процессе сбору информации были разгледжаны шматликие факты про множество рекордов и собранные сведчини авторитетных экспертов с нагоды их сапраўднасці. У вынику 27 жнивня 1955-го вышел перший наклад Гиннесса объемом 198 сторонок. Книгой рекордов Гиннесса стали называться наступные выпуски этого выдания. Первая книга одразу стала одним из бестселлеров года. На каляды она узначалила спис британских бестселлеров. С тех часов это доведочное выдание, что год фиксует звездки про выдатные досягнения, уникальные з'явы да курьезы. Сегодня книга рекордов Гиннесса, якая выдается, что год накладом свыше 80 миллионов особников на 40 мовах, продается у больше, чем 100 краинах свету.
0: Нагодник.
3: Радио Рация.

0: Вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли у 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежной? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу. И вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за розмову, господар Зенон. Усяго найлепшого вам.
2: У ефіры прогучала публіцистичная передача «Мы бачим». З вами была Аліна Андрієвич. Белорусские дни незалежности и змагання за їх мы обмерковали с лидером «Вольной Беларуси», депутатом 12-го скликания Зеноном Пазняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусская радиорация.
3: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радиорация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Киев атакуют дроны. Милиционеры меньшины учатся разгонять протесты. Этноцентр «Світанок» у Вильнюсе запрашивает малых белорусов.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Россия протягивает терроризовать Киев реактивными летальными аппаратами. У городе чувать выбухи. У столичном метро коллапс. Люди чекают возможности добраться до іншого боку Киева. Тем часом у российском Башкортостане после украинской повітряної атаки горит склад «Озон». Атакованы так само склады в Оренбурге и Уфе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про створение двух новых групповок войсков, которые будут отказывать за оборону Донецкой области. Ими будут командовать бригадные генералы Андрей Белецкий и Денис Прокопенко, пишет BBC. Керовник силов беспилотных систем Роберт Броуди с позвоном Мадяр станул чаться не у решения об створении новых групповок на Донеччине. Цитата, это и есть Smart War, час сеткоцентричной войны, полная синхронизация групповкой СБС. Белорусскому ВРУ Мирославу Лазовскому посмяротно присвоили звание гонорового громадянина РОУНа. Такой решение приняли депутаты Ровенской городской рады. Как известно, Лазовский, один из основальников Белого легиона, распаусюдник книг, имел у полку имя Калиновского позывный «Мыш», загинул 16 травня 23 года у Бахмуте. Милиционеры рыхтуются до протеста. У столицы Беларуси прошли двухдённые учения управления внутренних справ у Минской области. За ими назирала керовник.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

нам не хапала б шерых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі бы мы тады по мокрым снезе. Может быть, але

Гаспадар Помидоров на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Приветствую всем, кто может только-только до нас долучился, ну и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без истотных опадков, температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а что чекає Беларусь у плане надворья про ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не у забаве. Да, чекайтеся.

Война в Украине. Российцы зладили ночной обстрел украинских городов. У Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. У Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Стась Дедерка. Варто дочакаться.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM станция.
2: Полдень в Беларуси, 11 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. В Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. В Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Минулой ночи российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприемство у Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция УНИН. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким у побытовым пляне, не глядячи на великую колькость обстрелов. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не иде, каже белорусская, кая стала живе в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденному використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотнів дронів камікадзе. Репресії в Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэта ситуація ще раз демонструє обмежовану здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, відзначив блогер, сябру управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Речь у тим, що, коли казати коротко, це обмежований домовоздольний режим Лукашенка. Бо він демонструє такий ж самий стиль поводинів, як демонструє Путін, коли йдеться про перемови, про мирні перемови України. Це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, віддають, міжгінального.

0: працы.
1: Грузинская гостепримальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Белорусская радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, традиционный час. Нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без истотных опадков, температура поветра от 20 до 23 тепла, ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Редклифф таемно наведал Москву и попередил российские улады об недопущальности эскаляции супрацьсоюзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии и Литвы. Про это со спасылкой на две крыницы, знакомая с ходой перемоу, поведомляя выдание «Политика». Визит керовника ЦРУ в российскую столицу отбылся без попереднего обвещения. Это первая ведомая поездка керовника американской выведки в Москву подчас теперешнего президентства Дональда до Трампа. Про то, что Редклифф подчас поездки попереджил Москву об махчимом нападе на краины НАТО, ранее поведомила и Wall Street Journal. Выдание, однако, не удокладняло, какие именовито краины были головной темой размовы. Повод для известок выдания Редклифф так само выкористал поездку для тиску на Москву с потребованием скоротить военную и экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброи и оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментующий визит у Москву директора ЦРУ, не раскрыл причины и темы перемовы. Цитата: Джон Редклифф – чудовный человек, ён начольвае ЦРУ. Вядома, магчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робім усе намаганні, каб завершыць гэтую вайну, маецца на увазе вайна Расіі з Украінай. І шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася. Канец цытаты. Палітыка нагадвае, што гэта ўжо не першы візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву напярэдадні сур'ёзнай эскаляцыі. У лістападзе 21 году тагачасны дырэктар ЦРУ Вільям Бёрнс прыязджаў у расійскую сталіцу, каб папярэдзіць Пуціна супраць поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Праз 3 месяцы Расія пачала вайну. Фокус на беларусах унутры краіны. Так аб новым праекце «Раёнка» кажа намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Гаворка аб онлайн-праекце медычнай дапамогі для ўразлівых групаў у Беларусі, для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць Салавей.
4: Как можна паняць з названія, будзем браць в прыярытэт жыцелі, каторыя живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть, жители областных городов и Минска будут попадать только, если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть, это родители-одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+. То есть, те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Районка

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 27 жнівня. У такий ж день 1859-го полковник Эдвин Дрейк каля американского города Тайтусвилл, штат Пенсильвания, зробив свідровину и на глубине 21 метра досягнув нафты, якую почали выпамповывать при допомозе звычайной помпы. Гэтая дата лічыцца початком развития американской нафтовой промысловости, а першая свідровина Дрейка теперь з'являється музеем.
0: Нагодник!
2: 27 жнівня 1940-го американская компания CBS продемонстрировала первую систему колярового телебачення, придатную для практичного применения. Автором системы был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Працы по удосконалению этой винаходки протягивались до 1950-го года, а у 51-м CBS открыла колярове телевещание у Нью-Йорку, Бостоне да інших городах США.
0: Нагодник!
2: 27 жнівня 1955-го у Великобритании вышел у свет первый особник книги рекордов Гиннесса. Ее история началась у 1951 года. На одной вечерине повстала жартовная спречка об том, какая из европейских птушечек летает худшей за всех – золотая ржанка альбо шотландская куропатка. Один из удельников этой спречки, сэр Хью Бивер, вернувшийся до дому, раптом вырешил собрать информацию об усяляких нестандартных рекордах и выдать про это книгу. Яе вырашено было назвать Гиннес у гонор старожитного родового имя семейства сэра Хью. Для подрыхтовки выдания у Лондоне была створена адмысловая агенция, якая регистровала разностайные цикавные досягнения. У процессе сбору информации были разгледжены шматликие факты про множество рекордов и собранные сведчения авторитетных экспертов с нагоды их соправдности. У вынику 27 жнивня 1955-го вышел перший наклад Гиннесса объемом 198 сторонок. Книгой рекордов Гиннесса стали называться наступные выпуски этого выдания. Первая книга одразу стала одним из бестселлеров года. На каляды она узначалила спис британских бестселлеров. С тех часов это доведочное выдание, что год фиксует звездки про выдатные досягнения, уникальные изъявы да курьезы. Сегодня книга рекордов Гиннесса, якая выдается что год накладом свыше 80 миллионов особников на 40 мовах, продается у больше чем 100 краинах свету.
0: Находник!

Sixpence and the Richer на хвалях белорусского радио Рация. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, кто нас слухает, у тем лику онлайн, чому не. Крыху про надвор я нагадаю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

Война в Украине. Российцы зладили ночной обстрел украинских городов. У Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. У Белостокову отзначить юбилей Сократа Яновича. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 27 жнівня 1956-го народился Глен Мэтлок, британский бас-гитарист, найбольш вядомый у якости удельника оригинального складу панк-гурта Sex Pistols. Официально ему залічено суавторство 10 из 12 песень у культовом альбоме Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Глен Мэтлок покинул Sex Pistols у конце лютого 77-го. Официальной причиной выгнания была любовь до гурта Beatles, хоть сам Мэтлок заявлял, что это усяго только легенда.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Коладьон с бородой». Мы протягиваем. 27 жнивня 1965-го народился Бо Мартин Эрик Эриксон, шведский автор-выканаўца песень у стиле Евроденс, больше вядомы под сценичным псевдонимом E-Тайп. Музычную карьеру пачаў рано, с початку удельничал у розных рок и метал гуртах, а у початку 90-х пачаў экспериментовать с драм-машиной и затекавился танцевальной музыкой. Сапраўдный поспех пришел до проекта E-Тайп, коли на его звернули увагу вядомые шведские продюсеры. У летку 94-го была выпущенная песня «Set the World on Fire», якая узлетела у шведских чартах и неузабаве атрымала золотый статус.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов. С новинами Стась Дедерка. 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Редклифф таемно наведал Москву и попередил российские улады об недопущальности эскаляции супроть союзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии и Литвы. Про это со спасылкой на две крыницы, знакомая с ходой перемов, поведомляя выдание «Политика». Визит керовника ЦРУ в российскую столицу отбылся без попереднего обвещения. Это первая ведомая поездка керовника американской выведки в Москву подчас теперешнего президентства Дональда Трампа. Про то, что Редклифф подчас поездки попереджил Москву об махчимом нападе на краины НАТО, ранее поведомила и Wall Street Journal. Выдание, однако, не удокладняло, какие именовито краины были головной темой размовы. Поводле известок выдания, Редклифф так само выкрыстал поездку для тиску на Москву с потребованием скоротить военную и экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброи и оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментуючи визит у Москву директора ЦРУ, не раскрыл причинов и темы перемовы. Цитата: «Джон Редклифф – чудовный человек, он очолюет ЦРУ. Ведомо, махчима, нечто с гэтага выйдзе. Мы робим усе намагання, каб завершить гэтую войну». Маецца на увазе война России с Украиной. «И шчыра кажучы, цяпер абодва баки хочуць, каб яна скончылася». Конец цитаты. Политика нагадывает, что это уже не первый визит керовника ЦРУ в Москву на передадне серьезной эскаляции. В листопаде 21-го года тогочасный директор ЦРУ Уильям Бернс проезжал в российскую столицу, как попередить Путина супрать полномасштабного уворвания в Украину. Прос 3 месяца Россия начала войну. Фокус на белорусах внутри краины. Так об новом проекте «Районка» каже наместник представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике в питаниях аховы здоровья Станислав Соловей. Уже на початку вересня районка плянует принять первых пациентов. Говорка об онлайн-проекте медичной допомоги для уразливых групп в Беларуси, для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины, тлумачит Соловей.
3: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители-одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе.
2: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары уже долучились до проекта. Только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе, уже подтвердил свою квалификацию.
3: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе, потому что любые отношения должны быть узаконены и должны любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них.
2: Медичная консультация будет анонимной. Лекарь не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекаря. Консультации будут проходить в чате або праз видеосовесть. Життя диаспоры у Чехии з'явилася надея на визовое послабление для свояков белорусов. Это важная новина для белорусских семей, которые в некоторых выпадках не бачилися уже 6 годов. Министерство замежных справ у Чехии подрыхтовало проект урадовой постановы, который может дозволить белорусам снова отрымливать короткотерминовые визы для наведывания близких, рассказывая директорка Офису белорусских демократичных сил у Чехии Кристина Шенок.
4: Битва еще не выигранная, але

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Под Петербургом взорвали российского подполковника. Гучный судовый процесс у Лоди. Вызначены финалисты премии имя Михала Анимпадыстова.
2: У студы на вину Владимир Хельманович.
3: 27 жнивня под Петербургом, каля 10 раницы на Колпинской шаши, взорвался легковый автомобиль. Поводле попередней информации, у машине спрацавала саморобное выбуховое пристосование. У момент, каля она починала отъезжать от дома. У салоне был российский войсковец у рангу подполковника и его жонка. У вынику могутного выбуху войсковец загинул на месте. Як пиша Фонтанка, ему одорвало ноги. Его жонка с тяжкими травмами была терминово шпитализована. Выбуховая хвалей так само пошкодила припаркованные побач автомобили. Имя загинулого войсковца покуль не поведомляется. У округовым суде Лоди разглядается справа визовых посередников, которые организовали незаконный въезд в Польшу больше к 3000 иншоземцев, информует Денник Луцкий. Организаторы схемы отримливали за одной визы каля 700 злотых прибытку. Координовал великую группу махляров жихар Городни Олег М. Разом с ним было 98 человек, громадяне Польши, Беларуси, Украины и Казахстану. Большиня из них еще до початку судового процессу погодилась добровольно отбывать покарание. Один из удельников группы, керовник трех хостелов в Варшаве, которые использовали визовые агенты, литовский громадянин дал некому Сергею из Украины печатку фирмы, а той ставил печатки на подтверждениях резервации места у хостелах. На самом деле у хостелах литовца было около 50 вольных местов, а украинец выдал 440 подтверждением резервации. Группа допомагала отримливать несколько видов визов. Среди них были працовные визы, выданные от имени неистых компаний, гостевые визы и культурные або адукационные визы, для яких навод створались фиктивные школы и музеи. Публикация агульнороссийской базы междержавного вышуку по криминальных справах дозволяет поглядеть, сколько человек из какого региона у ее уключенные. У этой базы тысячи людей из Беларуси. МУС Городенской области подала в эту базу аж 669 человек с регистрацией у Городенской области. Характерно, что с каждым годом колькость политичных экстремистов целый час росла. Сирот тих, кого шукают российские силовики, городинские журналисты, громадские активисты, былые политвязни, люди, яких переследовали после 2020 года по политичных мотивах, у темлику судили заочно. Сирот тих, кто в базе, музыка Олесь Дянисов, громадские активисты Олесь Зарембюк, Ежи Григенча, Сергей и Вольга Веромеенки, журналисты Вольга Швед, Юрас Дяшук, Руслан Кулевич, Павел Мажейко и многие иншие ведомые особы. Журы премии имя Михала Анимпадыстова, якая присуджается за найлепший дизайн, вызначила 8 книжных вокладок финалистов. Яны были одобраны с 24 працев, что увайшли в долгий список конкурсу и представляют зрез сучасного белорусского книжного дизайну, пиша Будьма. Сярод претендентов на перемогу признанные майстры и яскравые молодые творцы. Сегодня белорусское мастерство потребует не только таленту, але и смелости. Тому имены некоторых авторов зашифрованы с мерка. Безпеки. Премия має имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадыстова, який значно повплывал на визуальную культуру Беларуси. Заснованная в 2019 году, премия протягивает ушановывать его творчую спадщину, отзначающую авторов, которые про дизайн книжной вокладки створают новые визуальные истории. Премию организует Белорусский ПЕН и фонд Open Культура. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: И далее так само нашем помежье. Переменная в облачность без остатных опадков. Вероятность опадков 5-10%. Не выдано далеко глядя. Нема дождю, але местами невелики может собраться. Ну, принамсі, там хмары, облаки на небе сегодня есть. Температура по ветра зараз плюс 21 у Лиди, Белостоку, Дейхайновце, 22 зараз Сухороди, да Вулкавыску, 23 у Берести, у Кубрине, 22 у Пинску. Полночно-сходнее да слабый ветер от 3 до 6 метров за секунду. Повышен атмосферный тиск, да из ночи он почне. Еще больше.

0: День с рацией.
1: 15 хвилин зараз, а стоїться 18 у Білорусі, до 16 у Польщі. Я нагадаю, що це 27 день жнівня, четвер. Навіть американські розвідки прилітав у Москву. Ди чому грефакту стривожу офіційний Київ. При грефі життю всесвітньої медіа, міжнародні експерти пропонують свої версії. Причину такого візиту, подробязні про гета, далі у нашому коментарі. Яни Запольської.
0: Коментар рації.
2: 25 жнівня на московском аэродроме Унуково здійснив посадку американский военный самолет. На его борте находилась одна из самых впливовых особ Вашингтона, директор Центрального разведывального управления CIA Джон Редклифф. Это незапланованный таємничий визит стал первой поездкой керовника американской разведки в российскую столицу с листопада 2021 года, коли напередодні повномасштабной войны Москву наведывал его попередник Уильям Бернс. Что стоит за кулисами этой сенсационной миссии, с чем связаны перемовы американского шпиона номер один у столицы вооружей державы и чему эта подея выкликает серьезную занепокоенность у Киеве. Про это пишут все сусветные медиа. А тому президент США Дональд Трамп поспробовал снизить градус напруженности вокруг этой поездки, назвавши ее амаль что рутинным визитом. Однако у контексте жесткого геополитичного супротстояния такие визиты николи не бывают звычайными. Кремль у особи Дмитрия Пяскова официально подтвердил факт контактов по линии спецслужбов, але обверг информацию про сустречу Редклифа с Владимиром Путиным. Хоть имены российских суразмолцев не раскрываются, наибольш верогодным визави Редклифа называют директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Международные эксперты пишут наступное. Американская разведка лечит, что Россия помеж концом 2026 и 2029 годами может провести обмежованный тест рашучести НАТО. Например, про кибератаки або навод локальное сухопутное уворвание на усходнем флангу. Тому Редклифф мог быть отправлен в Москву, как передать прямое и жорсткое попередження, что Штаты ведают про такие планы, и отказ будет разбуральным для России. А кроме того, уплыв на этот визит может иметь и напружение помеж Вашингтоном и Тегераном. Бо знов же, поводля американской выведки, Москва передала Ирану разведывальную информацию про размещение американских военных сил на Близком Усходе. Однако эксперты не выключают, что темой визиту стал пошук шляхов до миру во Украине, але украинское керовництво лечит миссию Редклифа у этом выпадку тревожным сигналом. По-перше, у Киеве не хочут, каб Москва и Вашингтон вели некие таемные размовы про лёс Украины без удела Украины. При этом вядома, что еще напередодні визиту Вашингтон звернулся до Киева с категоричной просьбой часов устрыматься от поветренных ударов по России. Американский бок потребовал полного спынения нападов дронов у районах Москвы, Санкт-Петербурга и полночной частки России на увесь час знаходжения американской делегации. Что отметно, поводле известок Киев Индепендент, Украину попередили в прилете высокопоставленной делегации США, але першопочатково сховали факт того, что ее узначальвая миновито директор американской разведки. Але у той час, як Редклифф бесперешкодно вел перемовы с российскими спецслужбами и разведкой в Москве, специальные посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уитхоф были вымушены откласти свой запланованный визит у Киев с причины масштабных и жестких российских бомбований украинской территории. Тому, покуль Вашингтон и Москва размовляют на мове спецслужбов и разведки, Киев с тревогой углядается у неба, боючись стать объектом буйного геополитичного гандлю. Яна Запольская, Белорусская радио «Рация».
0: Комментар «Рации».

0: радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Зараз залишилося 10 хвилин до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Ну і так само залишилося вже кілька днів до нового навчального року. Білоруські діти будуть у школи і притягнуться на відвідь гуртки до едукаційних центри. Що чекає дітей у новому році у етноцентрі Світлана Ковільня, розповіла його засновальниця і керівниця Марина Струнівська.
2: У нас у етноцентрі Світанок працює, як завсюди, дитячий фольклорний колектив. Запрошаємо діток от 6 до 14 годов у наш фольклорный коллектив, на вот берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, выучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрошаем у дорослый фольклорный коллектив свитанок, так само, как бы не забывать спадщину, подтрымливать наши традиции и робить вельми важные святы белорусские тут у выгнанне.
3: Пусть вы завжди так чудово выступаете на кожном тут святі, підтримуються справді наші білоруські традиції. Вивчається, гляжу, різні обради, показується свої обради з Полісся. Може, сьогодні у Новому році щось нове, там, десь там дослідували, знайшли, буде ось так само вивчатися у вас.
2: Ви знаєте, саме головне сьогодні заховати ті традиції, які вже є. Вельми важно відзначати наші традиційні святи, і це, звісно, ми взяли вот так поверхностно, а зараз уже ведаючи, бо багато тільки знайомиться, многие для себе открывают, как просто новый свет это наши белорусские традиции. Конечно, для досвеченных людей сдается, что это одно и то же. Але Новый год мы с задовольнением встречаем каждый год. Правда, мы чекаем это, так вот, чекаем каляду. И, конечно, весна, коли приходит, и та же масленка, и гукаем весну, и купали традиционно отзначаем. Каждое свято, оно имеет свои особливости, и каждый год мы пошираем наши веды. Показываем нечто новенькое для наших глядачов, которые приходят на наши святы. Да и просто. Люди, как бы они ведали, вот эти святы не то, что обновлять. Треба вот мы все собрались и все ведают, что спевать, что танчить. Вот это наша главная задача.
3: Вы у Вильнюса, правда, вот эту белорусскую культуру у массы несете, а у вас крышку с финансами проблемы. Вы все гляжу, молодцы, вы все-таки вытрымливаете, раз уже сбираете на наступный год еще группы.
2: Ведаете, я вырешила, что это мой фронт, и я как керовница и основальница этноцентра повинна стоять до опошнего. Буду стоять, покуль будет биться мое сердце, и я вельми удячна всем удельникам Светанка, потому что до этого мы сбирались, как бы яны не уносили, только допомагали, когда нам действий не хапало. Але мы поразмовляли у конце года, я уже развитывалась с усими, але люди сказали, значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание. Там зрозумела, что, например, я, это моя волонтерская работа, одинное, что, конечно, музыку мы оплачиваем, вот, и люди погодились, и теперь у нас на домовах у всех, кто приходит у свитанок, у всех будут платить их за занятки, бо это вельми важно. И они развиваются, с нами працует выбитный музыка наш, Владимир Пыльченко, и он вельми шмат чего приносит. Мы запрашаем так само, коли есть такие возможности, нашу выбитную фольклористку Алину Куранович, я сподяюся. Мы тесно сотрудничаем с Катериной Водоносовой, и, конечно, я сподяюся, еще посябруем с Ольгой Барышниковой. И поэтому, покуль мы трымаемся. В всяким выпадку до Нового года стоим. И поэтому, конечно, деток запрашаем у коллектив, дякуючи батькам. Вот наши летники, осенники, весенники, зимники. Дякую Богу, зараз вот у летника у нас больше 10 детей. И мы трошечки уже скопили, как там закрыть некие дирки. Вот я думаю, что все будет добро. И вельми удячна тем людям, якія ахвяруюць на нашу справу, на развитие этноцентра Світанак. Вельми спадзеемся, что знойдется, ну, нечто знойдется. Будем мы, будуть можливості. Буде день, буде їжа, і з Божою допомогою все буде добре.
1: Етноцентр «Світанок» створено у Вільні для навчання традиціям, фольклору і родної мові дітей дорослих. Мета проєкту – заховання білоруської культури серед мігрантів, між іншим. Ну і відома справа серед тих дітей. Екрана білоруська радіорація. Про 6 хвилин, так само на віну нашому ефірі. Будемо з вами далі разом.

0: Радіо Рацея.
1: І так, завтра буде четвер, працюється наш ефір. Я пропоную вам чергову тему. Зустрічі з представниками інших білоруських діаспор, розділ конференції, допомога передв'язням до їх сім'ям, а проведення літніков, де життя представників білоруської супольності у Іспанії, розповів один з лідерів супольності Олексій Носов.
2: Зараз займаємося вопросом, так як вопрос ми вирішили з паспортами, ми зараз займаємося вопросом інших документів, як то справка о несудимості і інші документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Ну вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже сроки приблизительно подходят. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов. Тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
3: А лето чем было насыщено? Какими подземьями и активностями?
2: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал. Ну и много всяких остальных там планов, не знаю, посмотрим, получится или нет.
3: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
2: Нет, прям снаружи гостей нет. У нас проводятся свои мероприятия определенные. Вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод. Он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом просвещаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
3: А когда мы кажем про контакты с местовыми уладами, то чи только тычутся и на их этих пашпортов, протерминованных чини, каким чином еще вам помогают?
2: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания каких-то навстречу пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. Я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
1: Діяльність поки сконцентрована на проведенні кольних акцій до підтримки культурних проєктів «Унутри країни Білорусі». Южпані Рексама накеровує намагання на збори доброчинної допомоги, де релокацію білоруських медиків.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Целы двух ранее загинулых альпинистов в Кыргызстане опознали. Павел Северинец подеется на вызволение политвязнев. У Швейцарии проходит референдум.
2: У студена вину Владимир Хельманович.
3: Сваяки опознали целы двух альпинистов, которые загинули под час узыходжения на пик Курумды в Кыргызстане. Целы спустили с горы и доставили в морг города Ош. Один из загинулых 43-годовый громадянин Беларуси Максим Полянский. Инший 37-годовый громадянин Литвы Сергей Рубцов. После опознания их целы плануют отправить на родиму. Целого третьего удельника группы, 60-годового белоруса Миколая Свиридова, покуль застается в горах. Его пошуки припинили, покольки дальнейшая вратовальная операция стала занадто небеспечной для самых ратовальников. Группа, в якую выходили два белоруса и литовский альпинист,

0: то ездить российские губернаторы.
1: Вернулся до этой практики, разумеющие, что и Путин ён так само не назаўжды.
2: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Три белорусские теннисистки не прошли квалификацию открытого чемпионата США. У основной сетки турниру выступить только Арина Сабаленко. У другим раунде квалификации Ирина Шиманович соступила американце Джульетте Парехе у двух сетах. Александра Соснович проиграла чешке Вендуле Вальдмановой у трех сетах. Алена Фалей завершила борьбу еще у первом раунде отбору. Основной этап Юниус Оупен пройдет у Нью-Йорку с 30 по 13 вересня. Агульный призовый фонд рекордные 108 миллионов долларов. Пераможцы мужчинского и жаночего одиночных разрядов отримают по 5,5 миллионов долларов. Год тому жаночий турнир выиграла Арина Сабаленко. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведомстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарскі хакейны клуб «Бастыён», за які гуляюць сыны Александра Лукашэнкі, мае значна менш сродкаў, чым клуб «Шчыт» Дмітрая Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі журналісты-расследавальнікі бюро, якія атрымалі доступ да фінансавай справаздачнасці «Бастыёна». Клуб існуе з 2019 года і аб'ядноўвае дзве каманды. За асноўны склад гуляюць Мікалай Лукашэнка і Дмітрый Баскаў. За «Бастыён-2» Віктор Лукашэнка, яго сын Александр і пляменнік Уладзі Слав Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду, сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з Атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці ўкраінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску ютуб-шоу «Гадзіннічак тікае» пра гэта паразважалі эканаміст Лев Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрайбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияет? Я думаю, плохо повлияет, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень летит, ты не успеешь сказать,
4: что белорус. А кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это, я думаю, общая политика нетерпимости, не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что Конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше.
1: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не критикуем польскую власть, что, кстати, неправда, но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что это происходит.
1: Да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да. Потому что все-таки
1: он очень просовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь,
5: он
1: говорил,
5: он всегда будет... Он сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он от той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни, то есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет и ни до чего хорошего за страну не может никогда довести. То есть можно там, это уже это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, это уже точно. Надо должное польским властям в плане, вот на низовом уровне, польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да. Поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны. Почему бы не дать волю кулакам, да? Поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской вот, в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала, и это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Но те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да, за то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что так, все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Абсолютно
4: еще не ответили на вопрос. А вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов и относятся они к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда
1: ехать? Мы же ответили на этот вопрос. Конечно, они влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается мир, становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездит на Шри-Ланку. Да?
1: Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется,
5: Грузия.
1: Уже под вопросом Грузия. Вот, что
4: Грузия еще никогда никого не высылала из хорошего. Они никогда не впускают, правда.
1: Ну, слава богу. попробую, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна, мы просто любим шутить на G.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізки и з'їжджать с Польщі, улічуючи антиіммігрантские настрої частки громадства.
3: Мы послухали економіста Льва Львовського, політичного аналітика Артема Шрайбмана и журналістку Євгенію Сугах. А тепер про то, що буде далі у програмі «Євразум».
2: Чому до Лукашенки так часто їздять російські губернатори?
6: Вернувся до цієї практики, розуміючи, що і Путін, він так само не назавжди.
3: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Становище с правами человека в Беларуси разглядят у ООН. У Петербурга взорвали российского военного подполковника.
2: У студии с новинами Владимир Хильманович.
3: Апелляционное слухание по справе былого бойца спецотряда Беларуси Юрия Гараускага отбудется 22 вересня в кантоновом суде швейцарского Сангалина. Теперь у раскладе суда позначена дата 22 вересня 2026 года. Гарауский ранее признавался в дотычности до выкрадания оппонента у Александра Лукашенко, былого министра внутренних справ Юрия Захаранки, а так само Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Поводле материалов справы Гарауский сцверджал, что перед выкраданием Захаранки не ведал про намер его забить, але после смерти Захаранки ему, як и іншим удельникам, стало ведомо, что информация про выкрадание и смерть не повинна была выйти вонки. Что до Гончара и Красовского, Гарауский сцверджал, что еще до их выкрадания ведал про намер их забить. Захаранка лечится зниклым без весток с 9 травня 1999 года. Гончар и Красовский так само зниклым без весток. Их смерть официально не подтвержденная догэтуль. Ранее в 2023 году районный суд Швейцарии оправдал Гараускага по обвинувачениях у гвалтовных зникнениях и обвинувачению в перешкоде правосудию. Суд тады полечил его на показании недостатково надеянными. 18 вересня отбудется интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по становищу в галине правов человека в Беларуси. Подчас 63-й сессии Рады по правах человека ООН, якая пройдет 7 вересня по 9 кастрычника 2026 году, группа выступит перед Радой с устным обновлением информации по Беларуси. Ситуация с правами человека в Беларуси уключена в пункт 4 порядку дня. Питания, якія потребуют першесной уваги с боку Рады. Разом с Беларусью в этом пункте разглядят становище в Украине,

0: взорвался легковой автомобиль. Поводле попередней информации, у машине спрацавала саморобное выбуховое пристосование у той момент, коли она починала отъезжать от дома. У салоне был российский войсковец у рангу подполковника и его жонка. У вынику могутного выбуху войсковец загинул на месте, як пиша Фонтанка, ему одорвало ноги. Его жонка с тяжкими травмами была терминово шпитализованная. Выбуховой хвалей так само пошкодила пропаркованные побач автомобили. Имя загинулого войсковца покуль не поведомляется, але есть информация, что это высокопоставленный военный летчик. Журы премии имя Михала Немпады, якая присуджается за найлепший дизайн, вызначила 8 книжных вокладок финалистов. Яны были отобраны с 24 працев, что вошли в долгий список конкурсу и представляют зрез сучасного белорусского книжного дизайну, пишет ресурс Будьма. Серед претендентов на перемогу признанные майстры и яскравые молодые творцы. Сегодня белорусское мастерство потребует не только таленту, але и смелости, тому имены некоторых авторов зашифрованы с меркованием бяспекі. Прэмія мае імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Міхала Немпадыстава, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 17 градусов без опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, чекается ясное надворье, синоптики отповедно опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 21 до 24 градусов со знаком плюс, синоптики прогнозуют ясное солнечное надворье без опадков, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Реклама на белорусском Радио Рация.
3: Товарство Сябров Белавежи и Белавежский Осиродок культуры запрошают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна галочи в Белавежи». 29

0: Швеція. Інформація, музика, культура.
1: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гаравского. Становище с правами человека в Беларуси разглядят у ААН. У Петербурга взорвали российского военного подполковника. Про это и до иншей новины по 4 хвилин расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Швейцарии пройдзе апеляцыйны суд по справе Юрия Гараўскага. Становішча с правами человека в Беларуси разглядзяць у ООН. У Петербургу взорвали российского военного подполковника.
2: У студии с новинами Владимир Хильманович.
3: Апеляцыйное слухание по справе блога бойца спецотраду Беларуси Юрия Гараўскага отбудется 22 вересня в кантоновом суде швейцарского Санкт-Галена. Теперь у раскладе суда позначена дата 22 вересня 2026 года. Гараўскі ранее признавался в дотычности до выкрадания оппонентов Александра Лукашенки, блога министра внутренних справ Юрия Захаранки, а так само Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Поводле материалов справы Гараўскі сцвярджаў, что перед выкраданием Захаранки не ведал про намер его забить, але после смерти Захаранки ему, як и іншим удельникам, стало ведомо, что информация про выкрадание и смерть не повинна была выйти вонки. Что до Гончара и Красовского, Гараўскі сцвярджаў, что еще до их выкрадания ведал про намер их забить. Захаранка лічыцца зніклым без вестак с 9 травня 1999 года. Гончар и Красовский так само зніклы без весток. Их смерть официально не подтвержденная догэтуль. Ранее в 2023 году районный суд Швейцарии оправдал Гараўскага по обвинувачениях у гвалтовных зникнениях и обвинувачению перешкоде правосудию. Суд тады полечил ягоные показания недостатково надеянными. 18 вересня отбудется интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по становищу в галине правов человека в Беларуси. Подчас 63-й сессии Рады по правам человека ООН, якая пройдет с 7 вересня по 9 кастрычника 2026 году, группа выступит перед Радой с устным обновлением информации по Беларуси. Ситуация с правами человека в Беларуси уключена в пункт 4 парадку дня. Пытания, якія патрабуюць першаснай увагі с боку Рады. Разом с Беларусью в этом пункте разглядят становище в Украине, у вынику российской агрессии, а так само ситуацию в Никарагуа, Венесуэле, Бурунди, Российской Федерации и Иране. У час 61-й сессии группа экспертов уже презентовала свой доклад, где подкреслила, с 1 травня 2020 года державные органы при поддержке силовых структур на систематичной основе утискают основные правы громадян Беларуси. 27 жнивня под Петербургом, каля 10 раницы, на Колпинской шаши взорвался легковой автомобиль. Поводле попередней информации, в машине спрацавала саморобное выбуховое пристосование у той момент, калі она починала отъезжать от дома. У салоне был российский войсковец у рангу подполковника и его жонка. У вынику могутного выбуху войсковец загинул на месте, як пиша Фонтанка, ему одорвало ноги. Его жонка с тяжкими травмами была терминово шпитализованная. Выбуховой хвалей так само пошкодила пропаркованные побач автомобили. Имя загинулого войсковца покуль не поведомляется, але есть информация, что это высокопоставленный военный летчик. Журы премии имя Михала Немпадыстова, якая присуджа

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коледжон з парадой.
2: 27 жнівня 1956-го народился Глен Мэтлок, британский бас-гитарист, найбольш вядомый у якости удельника оригинального складу панк-гурта Sex Pistols. Официально ему залічено суавторство 10 из 12 песень у культовом альбоме Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Глен Мэтлок покинул Sex Pistols у конце лютого 77-го. Официальной причиной выгнания была любовь до гурта Beatles, хоть сам Мэтлок заявлял, что это усяго только легенда.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси опоўначы, у Польши 23-я година. Репрессии в Беларуси не зменшаются. Помер мастак Владислав Стальмахов. Имоверно, в Непале загинула белорусская громадянка. С новинами в студии Владимир Хильманович. Нема подстав казать про смягчение репрессий в Беларуси. Летом 2026 года лукашенковские улады протягнули регулярно пополнять перелик особ, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности. Только за червень и липень у его додали 161 человека. У жнивни поводле уже опубликованных обновлений еще как минимум 13. Таким чином на этот момент за 3 летние месяцы у перелик трапили не менее за 174 человеки. Правооборонный центр «Весна» поведомлял, что в червени Министерство внутренних справ додало в перелик 95 человек. У липени спис пополнился еще на 66 человек. Это крыху меньшим у 2023 и 2025 годах. 117 и 107 средняя колькость за месяц отповедно, але большим у 2024 годе, коли было 88, подкресливают правооборонцы. Не стало вядомага беларускага мастака Владислава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Владислав Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году ён удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персонально. Его працы показывали в Беларуси, Германии, Люксембургу, Швейцарии, Дании, Швеции, а позднее в Польше и Франции. На его рахунку больше за 20 персональных выставов. У 2020 году, в час протеста у Менску, Стальмахов был затриманы разом с дочкой, дизайнеркой Настей Стальмаховой. Мастака засудили до администрационного арышту на 10 суток. Урешті он был смушаны покинуть Беларусь. У округовым суде Лодзі разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3 тысячам іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася добравольна отбывать покарание. Один из удельников группы, керовник трех хостелов в Варшаве, которые выкористовывали визовые агенты, литовский громадянин, дал некому Сергею из Украины печатку фирмы, а то их ставил на подтверждениях резервации местов у хостелах. На самом речь у хостелах литовца было около 50 вольных местов, а украинец выдал 440 подтверждений в резервации. Группа допомагала отримливать несколько видов визов. Среди их были працовные визы, выданные от имя неистных компаний, гостевые визы и культурные або адукационные визы, для яких створались фиктивные школы и музеи. Информация про то, что в складе зниклой подчас моцной селевой поводки группы туристов была и громадянка Беларуси, з'явилась во управлении по туризме Непала, поведомляет державный телеканал Беларуси СТБ. Посольство Беларуси в Индии подтвердило эту информацию. Там поведомили, что отрымали звездки про зникнение белорусский. Однако подробязности покуль высветляются. Больш навинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берасте 99.2.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.